0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: бесплатно. Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Херес открывается. Скоро.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Телефон рекламной службы 53.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!
1: Что это?

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
11: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Каз-Курорт» 510-123.
14: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эпидемиолог назвал основных переносчиков хантавируса в России. Юрист напомнил, когда могут отказать в вычете при покупке жилья. Мошенники начали похищать средства с мобильных счетов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Полевки и обычные мыши являются основными переносчиками хантавируса в России. Об этом сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Хантавирус, так же как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса – мыши-полевки, живущие в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут, цитируют его РИА Новости. Также он рассказал, что у хантавируса существует около 40 серотипов с разной классификацией и своими особенностями. Кроме того, Геннадий Онищенко сообщил, что лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. По его словам, при первых признаках заражения надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Академик ранее заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого случилась на круизном лайнере около берегов Испании, потребуется несколько лет. Право на имущественные налоговые вычеты имеют граждане, у которых были сделки

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. С четверга

0: Небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: О, Хэрридс открывается.
7: Скоро.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ой, мам.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня» 53-42-80.
3: Реклама для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России может появиться новая система автофиксации нарушений, и мошенники придумали очередную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Эксперты посоветовали не жарить шашлыки в дождь. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минтранс предложил установить на железнодорожных переездах камеры автоматической фото- и видеофиксации. В ведомстве считают, что эта мера поможет сократить число аварий на путях. Приборы будут автоматически снимать нарушения, а штрафы водителям начнут выписывать по этим материалам. В первую очередь техникой оснастят самые опасные переезды, где столкновения автомобилей с поездами уже происходили. Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит максимально эффективно использовать систему, пишет парламентская газета. Ранее Госдума приняла в первом чтении похожий законопроект о фиксации нарушений на внутреннем водном транспорте. Там тоже планируют применять камеры с автоматической записью. Решения направлены на повышение безопасности на всех видах транспорта. Окончательные сроки внедрения пока не называются. Мошенники придумали очередную схему обмана выпускников. В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов. Об этом сообщают специалисты Роскачества. Сначала человеку предлагают купить страховку за 1500-2000. Уверяют, что решение гарантированно пришлют под его личный вариант заданий. Для этого нужно всего-то пронести телефон и сфотографировать номер билета. Однако за сутки до испытания план меняется. Вместо ответов приходит видео с пугающим предупреждением об усилении контроля, а затем предлагают купить платный видеокурс за 5000 рублей. Якобы его записали сами составители экзаменационных материалов. На деле это обычные советы по решению типовых задач, которые можно найти бесплатно. Тем, кто отказывается платить второй раз, скидывают пустой файл или ответы прошлых лет. В дождь лучше отказаться от жарки шашлыка или готовить мясо под навесом. Дождевая вода содержит вредные примеси и микроорганизмы. Особенно грязная она бывает ближе к городу. Попадание такой воды на мясо может испортить вкус и нанести вред здоровью, уверяют эксперты. Кроме того, жир, который капает на угли, окисляется и образует опасные канцерогены. Они поднимаются с дымом и оседают на мясе. Чтобы сделать шашлык менее вредным, лучше выбирать нежирные сорта мяса. Чаще его переворачивать и жарить на красных углях без открытого пламени. Также полезно заранее замариновать мясо и не допускать пригорания. Черная корочка особенно опасна.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
5: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
1: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
7: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
8: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: денег. Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
11: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
13: Империя колодок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
14: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
15: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
16: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Ни в свои сани не садись». Категория 12+.
17: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Фа-фа-фаротека.
20: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
21: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
22: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
23: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
24: Для слушателей старше 12 лет.
25: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
26: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
27: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
28: На чаше весов
1: качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Вблизи Хомской крепости вели одностороннее движение. В поселке Любинском появится озеро Жар-Птицы. И Акбар сравнял счет финальной серии плей-офф. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. На улицах Таубе Победы и Достоевского изменили схему движения. Проезд по ним организован в одностороннем режиме против часовой стрелки, если смотреть на карту. Ранее необходимость изменений в профильном департаменте объяснили нехваткой ширины проезжей части и возросшей интенсивностью потока машин. Водители просят быть особенно внимательными рядом с Омской крепостью и соблюдать указания дорожных знаков. Нарушителям грозит штраф 7 500, либо лишение прав на срок до полугода. При повторном нарушении водителя могут лишить прав на год. В Омской области распределили 145 миллионов на дорожный ремонт. В Омске в этом году работы пройдут на пересечении Конева и 3-й Енисейской, а также на перекрестке улиц 70 лет Октября и Конева. Средства направят на установку светофоров, разметки, знаки, замену покрытия, павильоны, бордюры, обустройство тротуаров и освещение. Кроме того, запланирован ремонт дороги в поселке Ростов Омского района к садовым товариществам «Птицевод-2» и «Птицевод-6». Также средства направят на реконструкцию дорог в Одесском районе. В поселке Любинском начали обустраивать озеро Жар-Птицы. Проект победил на всероссийском конкурсе. Идея принадлежит самим жителям. В разработке концепции участвовали более 2000 человек. Они предложили сохранить идентичность поселка через знакомые символы. Проект планируют завершить к 2027 году, но основной объем работ намечено выполнить уже в этом году. Среди российских городов выбирают семейную столицу. Регистрация участников уже идет и продлится до 21 июня. Проект, поддержанный президентом, станет ежегодным. Победителя выберет экспертная комиссия, которая посетит регионы-претенденты и оценит динамику рождаемости, количество многодетных семей и статистику разводов. Также в расчет возьмут наличие семейной инфраструктуры. Имена 10 финалистов станут известны к августу. Главный победитель определится в октябре. Акбарс одолел Локомотив и сравнял счет финальной серии плей-офф. Прошедший в Казани 4-й матч завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Счет финальной серии плей-офф 2-2. 5-й матч пройдет завтра в Ярославле. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Реклама на Радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Херес открывается. Скоро.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
15: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
16: У Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
17: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
18: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
19: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
20: Привет, это «Батарейки».
21: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
20: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
21: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
20: Пожелаем зеленому легкой посадки.
22: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня.
20: Посадил дед репку, и мы сможем.
22: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.

0: рядом.
1: Реклама на радио Баня. Погода.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
7: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12370085-6898.
2: Баня. Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России может появиться новая система автофиксации нарушений, и мошенники придумали очередную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Эксперты посоветовали не жарить шашлыки в дождь. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минтранс предложил установить на железнодорожных переездах камеры автоматической фото- и видеофиксации. В ведомстве считают, что эта мера поможет сократить число аварий на путях. Приборы будут автоматически снимать нарушения, а штрафы водителям начнут выписывать по этим материалам. В первую очередь техникой оснастят самые опасные переезды, где столкновения автомобилей с поездами уже происходили. Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит максимально эффективно использовать систему, пишет парламентская газета. Ранее Госдума приняла в первом чтении похожий законопроект о фиксации нарушений на внутреннем водном транспорте. Там тоже планируют применять камеры с автоматической записью. Решения направлены на повышение безопасности на всех видах транспорта. Окончательные сроки внедрения пока не называются. Мошенники придумали очередную схему обмана выпускников. В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов. Об этом сообщают специалисты Роскачества. Сначала человеку предлагают купить страховку за 1500-2000. Уверяют, что решение гарантированно пришлют под его личный вариант заданий. Для этого нужно всего-то пронести телефон и сфотографировать номер билета. Однако за сутки до испытания план меняется. Вместо ответов приходит видео с пугающим предупреждением об усилении контроля. А затем предлагают купить платный видеокурс за 5000 рублей. Якобы его записали сами составители экзаменационных материалов. На деле это обычные советы по решению типовых задач, которые можно найти бесплатно. Тем, кто отказывается платить второй раз, скидывают пустой файл или ответы прошлых лет. В дождь лучше отказаться от жарки шашлыка или готовить мясо под навесом. Дождевая вода содержит вредные примеси и микроорганизмы. Особенно грязная она бывает ближе к городу. Попадание такой воды на мясо может испортить вкус и нанести вред здоровью, уверяют эксперты. Кроме того, жир, который капает на угли, окисляется и образует опасные канцерогены. Они поднимаются с дымом и оседают на мясе. Чтобы сделать шашлык менее вредным, лучше выбирать нежирные сорта мяса. Чаще его переворачивать и жарить на красных углях без открытого пламени. Также полезно заранее замариновать мясо и не допускать пригорания. Черная корочка особенно опасна.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантации.

0: твой снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
1: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко, 9.
2: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.

0: Реклама на радио.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
2: 18+.
3: Ваня!

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
10: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
9: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Аэрофлот объявила о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты. Мошенники начали похищать средства с мобильных счетов. Госдума увеличила лимит сверхурочной работы в год.
2: Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты по маршруту Москва-Дубай. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Напомню, российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликтов в регионе. Их действия неоднократно продлевались.
1: Эксперты предупредили о возможности мошенников похитить деньги с мобильного счета. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки. Такие схемы в настоящее время не являются очень распространенными, так как аферистов в большей степени интересуют денежные средства именно на банковских счетах и наличные, пишет Арти. Ранее юрист Даниил Черных-Аипов предложил сформировать системный подход для борьбы с мошенничеством. Уголовное преследование и конфискация активов не решат эту проблему.
2: Госдума вдвое увеличила лимит сверхурочной работы в год. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Согласно действующим нормам, такая работа ограничивалась 4 часами в течение 2 дней подряд и не могла превышать 120 часов в год. Новым порядком устанавливается повышение лимита со 120 до 240 часов в год и сохраняются действующие правила оплаты. За первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие не менее чем в двойном. Переработки, начиная со 121 часа, будут оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Расширение лимита оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха.
1: Тем временем эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 мая, начало новой рабочей недели. Надеюсь, что все отдохнули хорошо, уверенно и культурно. Самое время отметить Международный день музеев.
1: С удовольствием. Ну, самый старый музей в мире – это Капитолийский музей в Риме. Он был организован еще во второй половине 15 века папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу. Ну, то есть не все же ему в одно лицо любоваться там, да, Венерой поутру. Слушайте, какой казус на днях произошел с нынешним папой римским. Короче, ему надо было выпустить банковскую карту. То ли у старый срок действия закончился, то ли еще какая-то проблема. А дело в том, что папа Лев XIV, нынешний, он американец. То есть по природе индивидуалист, человек, привыкший сам контролировать свою жизнь даже в мелочах. И вот он звонит в банк, объясняет служащей свою ситуацию, а девушка ему и говорит: для того, чтобы мы вам выдали новую карту, требуется ваше личное присутствие. И он такой: милая моя, ну вообще, как вы себе это представляете? Я ж папа римский, Лев XIV. И она просто бросила трубку. Вывод такой: если ты папа римский, у тебя должны быть помощники, которые будут решать подобные хозяйственные вопросы.
0: Ну, естественно, я бы тоже, наверное, если бы мне позвонил папа римский и сказал: можно к вам прийти на радио, я тут хочу интервью дать, я бы, наверное, тоже...
1: Ты бы отреагировала?
0: Сейчас
1: столько
0: мошенников развелось.
1: Слушай, ну ты бы отреагировала по нашей родийной инструкции, то есть, ну, с сумасшедшими, с пьяными здесь мы не разговариваем.
0: Да, есть такое
1: без
0: дело.
1: Без объяснения, да. Ну, возвращаясь к музеям, все знают, естественно, Эрмитаж, Русский музей, Третьяков, Лувр, Прадо, музей Гуггенхайма, но есть и очень необычные. В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основатели разведенная пара Алинка Вистица и Дражин Губисич. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: А я знаю, они туда приносят вещи, которые дарил один человек другому.
1: Да,
0: и когда они разошлись, чтобы не думать о нем,
1: не напоминало
0: тебя
1: это.
0: Не окружали вот эти вот всякие, да, напоминалки, ты их приносишь в музей, а там можно сходить и посмотреть.
1: Когда двери открываются, тебя, так как посетители, встречает вот эта знаменитая песня, да, которая была популярна в 70-е годы. «Все напоминает о тебе».
0: А вот ты вот смеешься, например, я когда приехала в Египет на Рождество и пришла на званый ужин, как говорится, в рождественский, меня песня встретила, как упоительно в России вечера. Я зачем в Египет летела?
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до +22. Ветер перемен.

0: Направление слабо, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: О, Хэротс открывается.
11: Скоро.
12: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
13: Я Егор Шарко.
14: Я Дима Лихачев.
13: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
14: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
12: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
15: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
16: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
17: Реклама для слушателей старше 12 лет.
18: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
19: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня понедельник, а это значит, мы спрашиваем у вас, как прошел уикенд, что вы делаете прямо сейчас, что видите вокруг себя. Можете фотографировать и присылать в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», ну или фотографии с минувших выходных, ну или рассказывайте о планах на предстоящую неделю. Я вот смотрю, в Санкт-Петербурге завтра будет плюс 30 градусов. Да, потом 18-20. Но завтра это ведь надо как-то пережить, а учитывая, какая у нас влажность, эти плюс 30 будут витать в воздухе.
1: Да, но дело в том, что вообще вторник считается одним из самых серых, неприметных, таких ровненьких дней в неделе. И почему-то, видимо, сама природа решила каким-то образом выделить его из всего разнообразия, да, дней.
0: И разукрасить его в 30-градусную жару. Я представляю, что завтра будет...
1: В Петербурге, вы понимаете, да?
0: Творится у Петропавловской крепости?
1: Нет, ну там будет, разумеется, столпотворение, там будет это лежбище котиков.
0: Да.
1: Как обычно, да. У нас очень высокая влажность. Ребята, город зажат двумя гигантскими акваториями, Ладогой и Финским заливом, плюс еще 72 метра полноводная, очень глубокая река Нева, ну, то есть тут
0: вот вам, пожалуйста,
1: жидкости дофига.
0: Вот. Итак, друзья, а вы рассказываете, дофига ли у вас жидкости, и вообще, может быть, выходные как-то вы принимали ванны, раковины, я не знаю, бассейны.
1: Вот у нас вот борьба с обезвоживанием, между прочим.
0: Я, кстати, бассейн так и не поставила, потому что задержали доставку подложки под бассейн у меня. Ну да ладно. Зато я прополола весь свой немногочисленный огород. Вот.
1: Имеется в виду количество разнообразных фруктов и овощей, которые выращиваются.
0: Да какие там фрукты? Так, две редиски, три помидоры. Вот, значит, прополола, все полила, все сделала красиво. А еще мы вчера косили. И вот ты знаешь, ну, люди, которые живут постоянно за городом, они знают, что вот не покосишь в срок, и потом борьба с одуванчиками переходит на новый уровень. Ты на несколько раз на них наезжаешь газонокосилкой, но они не сдаются. Но когда ты наконец-то их скашиваешь, ты смотришь, а там такой прямо пень из одуванчиков, как будто бы. Трубчатый такой.
1: Да, дело в том, что...
0: Ужас!
1: Дело в том, что растительность настолько густая становится, что там прячутся всякие съедобные животные.
0: А она еще свежая, сочная, мокрая. Газонокосилка забивается, глохнет. Это просто вообще... Ну ладно, в общем, вот так прошли мои выходные, как прошли ваши, еще раз спрашиваем мы. И я напоминаю, что автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный худи «Радио Ваня», естественно.
2: Дома!

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, воздерживайтесь от эмоциональных поступков, они могут иметь серьезные последствия.
2: Овны, женщины, у вас звезды обнаружили дефицит романтического настроения. Уделите время любимому человеку.
1: Тельцы, мужчины, исключительно полезным делам посвятит себя тот, кто заботится о своем будущем.
2: Тельцы, женщины, этот день как нельзя кстати подходит для исправления ошибок.
1: Близнецы, мужчины, не бойтесь грандиозных задач. Можно начать строительство или заняться проектированием чего-то серьезного.
2: Близнецы, женщины, чтобы избежать ссор, старайтесь поддерживать себя в тонусе и с головой уйти в творчество.
1: Раки, мужчины, перед вами откроются возможности, о которых вы раньше не задумывались.
2: Раки, женщины, исполнение давнего желания украсит не только сегодняшний день, но и все последующие.
1: Львы, мужчины, жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что настоящие достижения потребуют упорства.
2: Львы, женщины, вам стоит уделить максимум времени общению с детьми.
1: Девы, мужчины, вы тщательно обдумываете каждый шаг, поэтому получайте вполне заслуженную награду.
2: Девы, женщины, покупки сегодня делайте не импульсивно, как обычно, а с умом. Сильно тратиться сейчас не следует.
1: Весы, мужчины, обязательно придумайте, как достичь максимальных результатов минимальными усилиями.
2: Весы, женщины, прислушайтесь к советам авторитетных людей. Некоторые из них будут очень толковыми.
1: Скорпионы, мужчины, действуйте расчетливо, не полагаясь на везение. Эта тактика для вас наиболее оправдана.
2: Скорпионы, женщины, если стремление к новым эмоциям перевесит разумную осторожность, последствия могут быть так себе.
1: Стрельцы, мужчины, возьмите паузу и насладитесь абсолютным бездельем.
2: Стрельцы, женщины, вы можете получить массу приятных эмоций от самых простых занятий, вроде просмотра комедии или прогулки.
1: И козероги, мужчины, вас ждут приятные новости, связанные с личной жизнью.
2: Козероги, женщины, согласие и спокойствие ждут тех из вас, кто будет вести себя тактично и дипломатично.
1: Водолеи, мужчины, у вас не будет случая ничего не делать, но зато возможны незапланированные денежные поступления.
2: Водолеи, женщины, день хорош для неформального общения на тему будущих деловых проектов.
1: Рыба, мужчины, вы определитесь с планами и твердо расставите акценты в отношениях с близкими.
2: Рыбы, женщины, можно делать покупки, они принесут радость и пользу.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, понедельник, разумеется, на старте новой недели вы, как обычно, делитесь с нами ощущениями от прожитых выходных, от пережитых выходных, возможно, была какая-то действительно борьба такая за жизнь, ну, потому
1: под солнцем.
0: Что, ну, да, потому что некоторые работают же, да, вот по выходным, а дням не у всех пятидневка, как вот у избранных.
1: Вот, понимаешь, у меня тоже пятидневка, но я не могу тебе сказать, что я не работала вчера и позавчера. Я прибирала веранду, пропалывала сорняки, подвязывала огурцы. Я чего только не делала. Поэтому, с одной стороны, это выходные, а с другой стороны, это такая смена деятельности. Ее тоже можно, кстати, назвать отдыхом.
0: Ну, знаешь, что по твоему изысканному дизайнерскому маникюру не скажешь, что ты прям там вскапывала что-то, клеила.
1: Ну, что же вы такой недогадливый, дорогой мой человек? Ну, есть же перчатки у людей.
0: Вы же женщина, да.
1: Конечно.
0: Вы умнее, чем мы. Грубые мужланы. Анна Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Эти выходные прошли не очень. У нас холодно, это Кемеровская область, ребята. На работе тоже холодно. Отопление выключили на прошлой неделе. Сегодня запустили, но тепла пока нет. Ждем выходные.
1: Слушай, кто от чего страдает, да?
0: Слушай, вот такие перепады невероятные, такая амплитуда колебаний. В выходные буду изучать технику, которую... Взяли 2 недели назад какую-то технику.
1: Какую-то новую, видимо, оборудование
0: новое
1: какое-то.
0: Оборудование, да.
1: Аня же любительница поковыряться в каком-нибудь приборе.
0: Кстати говоря, вот смотри, вот ей всего 18 лет, но она уверена абсолютно, может покопаться в каком-то теплом ламповом, скажем, стерео-магнитофоне.
1: И собрать из него ноутбук. А еще сообщение от Визарда в нашей группе в Максе. Доброе утро. Сначала у меня завтрак предстоит, потом поездка на велосипеде с ребенком в детский сад и тренировка. А потом отдых и вечером забрать дочку из садика. И, кстати, в Кирове, откуда девушка нам написала, сегодня будет 30 градусов. 30 градусов. А в Санкт-Петербурге 30 будет завтра. Ох.
2: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на...

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Чувство вкуса постоянно приведет.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

Авторадио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello? Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня. Положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума поддержала эксперимент с ограничением продажи вейпов. Омский губернатор проинспектировал строительство и капремонт объектов системы образования. И в июне россиян ждут несколько астрономических явлений. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Регионы смогут самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власти оценят, как изменится поступление в бюджет и общественные настроения, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизные сборы от их продажи невысоки. Виталий Хаценко в ходе традиционного субботнего объезда посетил площадку строительства детского сада на улице Завертяева. В двухэтажном здании разместят 18 групп, спортивные и музыкальные залы, помещения для дополнительного образования и другие. Также губернатор оценил темпы работ на площадке двух омских колледжей. Так, во втором корпусе колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции на 21-й Амурской строители обновляют инженерные сети, входную группу и внутренние помещения. На другом объекте, технологическом колледже, ведется обновление общежития. Всего в регионе в этом году предусмотрен капремонт более 40 объектов образования, в том числе 6 детсадов, почти 30 школ и 9 зданий колледжей. В Омске изменили режим работы садовых автобусов. С сегодняшнего дня они курсируют до дач 4 раза в неделю. По вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням. В таком режиме они проработают до конца лета. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Информацию о графиках и интервалах движения, а также о фактическом нахождении автобусов, можно узнать по телефону 90 12 12 или на сайте компании «Пассажирсервис» по ссылке bus55.ru. В июне россияне могут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Главное из них – мини-парад планет 12 числа, в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. При ясной погоде все три планеты будут видны невооруженным глазом. Примерно 17 июня к этому присоединится тонкий серп Луны. Кроме того, в середине месяца произойдет новолуние. 21 июня наступит летнее солнцестояние. Завершит месяц микролуние. Оно ожидается 30 июня в 3 часу ночи по московскому времени. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, чем вы занимаетесь прямо сейчас. И вот в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась Анечка Будоскакун. «У нас выпал снег», пишет Аня. Аня живет в Кемерово. Майский. «Мы уже себя убедили, что картошку будем сажать в июне. У нас, знаете ли, отопительный сезон, не успев закончиться, начался опять». И Анечке же вторит Камила Губайдулина. «Кемерово замерзает, ночью выпал снег, 0 градусов, и да, в дома вернули отопление. Вот такой у нас в этом году май».
1: Даша Агафонова, как фельдшеру скорой, который 24/7 бывает на вызовах, за выходные и вообще за день надо успеть все и сразу. В итоге сходила в церковь, съездила в магазин, убралась дома, приготовила еду. После на дачу прополоть огород, все полить, высадить томаты, там же пожарить колбаски. Я же должна как-то подзаряжаться вообще. Вечером надо было в гараже покрасить диски колес и сгонять с другом в торговый центр, чтобы забрать заказ в парфюмерном магазине. Не болейте, товарищи. Успевайте все, что планировали. Если не успели, не расстраивайтесь. На ваш счет на следующие сутки начислятся новые 24 часа.
0: Но тут главное же не упахаться, как белка в колесе.
1: Да, ну, конечно.
0: Как говорит мой любимый Прохор Шаляпин. Я в последнее время очень люблю слушать Прохора.
1: Главное в этой... Прохора Шаляпина.
0: Главное в этой жизни не уработаться. А то вот так вот уработаешься, и никто тебе спасибо не скажет. Еще одно сообщение от Светы Радниковой. Света нам прислала фотографию одуванчикового поля. У нас в Иваново плюс 31. Вот видишь, кто-то замерз, а кто-то млеет от жары. Санкт-Петербургу, кстати, на завтра тоже обещали плюс 31. И еще одно сообщение в нашем телеграм-канале от принцессы Наташи. «Я в выходные отмечала день рождения подружки, и мы катались по Петербургу на кораблике с дискотекой. Я тихонечко переоделась в костюм гигантской мыши, надула корону и пошла ее поздравлять». Ну, естественно, на кораблике это произвело фурор. Но главное, что никто не упал за борт от удивления. А то, знаешь, этот вот известный этот ролик, где в костюме огромного медведя бежит поздравлять девушку или молодого человека, и у них там и собака убежала, и девушка упала, и торт на землю, и ребенок свалился в кусты. Вот как бы тут главное, чтобы фурор был такой приятный, без последствий. Ну, а у нас последствия не заставят себя ждать. Автор одного из комментариев сегодня получает в подарок фирменную худи «Радио Ваня». Вот мы тут размышляли, фирменная, ное или ной.
1: На самом деле, да, в русском языке пока еще не установилось рот этого слова, поэтому можно говорить и в...
0: И оно, и она, и он.
1: И в женском, и в мужском, и в среднем.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Это глубоко мне не расплететь.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребята, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, в понедельник вы рассказываете о том, как провели выходные. В группе радио Ваня ВКонтакте Поля Федюшина отметилась. Неделя началась превосходно. У нас в Ханты-Мансийском автономном округе наконец наступила весна. Утром на работу было добираться одно удовольствие.
1: А с работы другое.
0: А вы знаете, кстати говоря, что психологи рекомендуют, дабы развивать не только левое, но и правое полушарие, иногда, например, делать какие-то необычные вещи. Ну, например, вернуться домой другим маршрутом.
1: У меня есть одна знакомая девочка, которая каждый день какое-то определенное количество шагов проходит спиной вперед. Да, смотрится странно, но, говорит, очень полезно.
0: Смотрится, конечно, как пациент Кащенко. Да, но есть знаменитый же путешественник, который дал себе обет пройти спиной полностью весь экватор и выполнил, между прочим.
1: Ничего
0: это
1: себе.
0: Зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, да.
1: Кстати, по поводу пациентов, вот Юлия Магданова в нашем канале в Максе радио Ваня написала: «Мои выходные прошли в дурдоме. И это не потому, что у Юлии что-то не в порядке с родными. Юля действительно работает, ну, скажем так, в тематической больнице».
0: В математической больнице.
1: Не, ну там все наперечет, конечно, да.
0: Каждый шприц. У меня ж папа был психиатром. И я, кстати, когда учился в 6-м, по-моему, классе, впервые посетил его рабочее место.
1: Ну, мы как-нибудь потом об этом поговорим.
0: А вот Катюша в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Мы картошку сажаем. Такое у нас утро. Это, кстати говоря, по-моему, тоже Кемеровская область, если я не ошибаюсь.
1: Ну, область, наверное, большая. Где-то снег выпал, а кто-то картошку закапывает в землю.
0: Да.
1: Я, кстати, несколько способов уже увидела. Люди на картон сажают картофель, под траву скошенную. Сейчас как раз начался сезон покоса травы, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. И можно вот этой мульчей завалить картошку. Кто-то сажает сразу в мешках картошку, кто-то в бочку, да. Представь себе, вот такая вот история.
0: Меня восхитил вот один из вариантов в начале, который озвучила: картошку на картон. Это
1: да.
0: Просто такое созвучие, да, так, совпадение?
1: Нет, картон кладешь на землю, да. Картошку, и картошку засыпаешь мульчей, опять же, или сеном. И потом из сена вытаскиваешь.
0: И потом все это поджигаешь и уходишь в закат.
1: Сразу печеное.
2: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, чем занимались в выходные, что делаете прямо сейчас и каковы планы на эту неделю. Писать об этом можно нам в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», а можно в нашем канале в Максе «Радио Ваня», как это и сделал Максим Вострых. Давненько не виделись, дорогой Максим. Сколько лет, сколько зим, пишет Максим. И вот тракторист-публицист снова решил написать комментарий.
1: Макс, привет!
0: Еще только утро, а на улице уже жара. Это Свердловская область. Выходные прошли отлично. Установили новую теплицу. Посадили картошку, морковку и всякую эту овощную культуру. Отдохнуть вот, правда, не успели. Опять рабочая неделя началась. Но и тем не менее, всем хорошего понедельника, пишет Максим. Максим, ну ты так не пропадай сильно. Мы вот по тебе скучали.
1: Лилия в Максе. Всем привет с острова Сахалин. Выходные прошли на Охотском море в кругу друзей. Собирали морского ежа и капусту.
0: Я тоже хочу собирать морского ежа и капусту, а не жуков с картошки.
1: А что значит собирали ежа?
0: Их выбрасывают на берег.
1: Намывает на берег.
0: А я еще видела, как там открывают ракушки и прям срезают плодоножку, и вот гребешки сразу же прям едят люди.
1: Не солят даже.
0: Просто едят.
1: Прям без хлеба.
0: Без хлеба.
1: Да. Погода нормальная, пишет Лилия на Сахалине. Плюс 10. Кстати, у нас на сопках еще лежит снег.
0: У вас еще лежит. Кемерово уже выпал. У них только отопительный сезон закончился и уже... Да, Анастасия, выходные прошли отлично на даче с любимым мужем, где мы отдыхали от городской суеты. А вот у Ярады Тотем пешая прогулка произошла. Она в группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала: «Просто путешествие на всю жизнь запомнится. Я столько пешком не ходила никогда».
1: Но... А ты ж сколько она калорий потеряла? Но приобрела впечатлений.
0: И красивую попу.
1: И мышечную усталость, совершенно верно. Тут безымянный автор, но прикольно. Выходные прекрасно прошли, все цветет и пахнет. Это у нас в Максе. Наш канал работает. Шашлык, труднотерапия на даче. Ну, видимо, далась с трудом эта самая терапия. Ну и вечернее кормление комаров, причем комаров с большой буквы.
0: Ой, я думала, ты сейчас скажешь верчение, думаю, что там вертелось, интересно.
1: Шашлык из комаров, это все любят же.
0: А вот еще Сережа Хапуженков тоже говорит: в выходные удались, в субботу рыбалка, шашлык, а вчера уха. Привет, Жуковки, Брянской области, фотографии прилагаются в группе «Радио Ваня» ВКонтакте, и тут и шашлык, и вот кручу-верчу, запутать хочу, уха, кстати, пожалуйста, вам тоже представлено.
1: Брянская область, ну что это, чернозем.
0: Красивый.
1: Что ты?
0: Причем здесь уха и чернозем?
1: Там какие красивые люди, у меня мама оттуда.
0: Думаешь, он рыбу выкопал?
2: Йога, ем, Жуан, Ваня, ближе и роднее. «Радио Ваня».
3: Это как будто бы сон, и ты в нем, и я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон? Он напоминает, что нас не спасет.

мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
13: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
19: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: батарейки на радио Ваня.
1: Наблюдать и осторожно до руки.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Аэрофлот объявила о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты. Мошенники начали похищать средства с мобильных счетов. Госдума увеличила лимит сверхурочной работы в год.
3: Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты по маршруту Москва-Дубай. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Напомню, российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия неоднократно продлевались.
2: Эксперты предупредили о возможности мошенников похитить деньги с мобильного счета. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки. Такие схемы в настоящее время не являются очень распространенными, так как аферистов в большей степени интересуют денежные средства именно на банковских счетах и наличные, пишет Арти. Ранее юрист Даниил Черных-Аипов предложил сформировать системный подход для борьбы с мошенничеством. Уголовное преследование и конфискация активов не решат эту проблему.
3: Госдума вдвое увеличила лимит сверхурочной работы в год. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Согласно действующим нормам, такая работа ограничивалась 4 часами в течение 2 дней подряд и не могла превышать 120 часов в год. Новым порядком устанавливается повышение лимита со 120 до 240 часов в год и сохраняются действующие правила оплаты. За первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие не менее чем в двойном. Переработки, начиная со 121 часа, будут оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Расширение лимита оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха.
2: Тем временем эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 мая, начало новой рабочей недели. Надеюсь, что все отдохнули хорошо, уверенно и культурно. Самое время отметить Международный день музеев.
1: С удовольствием. Ну, самый старый музей в мире – это Капитолийский музей в Риме. Он был организован еще во второй половине 15 века папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу. Ну, то есть не все же ему в одно лицо любоваться там, да, Венерой поутру. Слушайте, какой казус на днях произошел с нынешним папой римским. Короче, ему надо было выпустить банковскую карту. То ли у старый срок действия закончился, то ли еще какая-то проблема. А дело в том, что папа Лев XIV, нынешний, он американец. То есть по природе индивидуалист, человек, привыкший сам контролировать свою жизнь даже в мелочах. И вот он звонит в банк, объясняет служащей свою ситуацию, а девушка ему и говорит: для того, чтобы мы вам выдали новую карту, требуется ваше личное присутствие. И он такой: милая моя, ну вообще, как вы себе это представляете? Я ж папа римский, Лев XIV. И она просто бросила трубку. Вывод такой: если ты папа римский, у тебя должны быть помощники, которые будут решать подобные хозяйственные вопросы.
0: Ну, естественно, я бы тоже, наверное, если бы мне позвонил папа римский и сказал: можно к вам прийти на радио, я тут хочу интервью дать, я бы, наверное, тоже...
1: Ты бы отреагировала?
0: Сейчас только мошенников разобрали.
1: Слушай, ну ты бы отреагировала по нашей родийной инструкции, то есть, ну, там, ну, с сумасшедшими, с пьяными, и здесь мы не разговариваем.
0: Да, есть такое
1: без
0: дело.
1: Без объяснения, да. Ну, возвращаясь к музеям, все знают, естественно, Эрмитаж, Русский музей, Третьяков, Лувр, Прадо, музей Гугенхайма, но есть и очень необычные. В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основатели – разведенная пара Алинка Вистица и Дражин Губисич. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: А я знаю, они туда приносят вещи, которые дарил один человек другому.
1: Да,
0: и когда они разошлись, чтобы не думать о нем,
1: не напоминало
0: это, не окружали вот эти вот всякие, да, напоминалки, ты их приносишь в музей, а там можно сходить и посмотреть.
1: Когда двери открываются, тебя, так как посетители, встречает вот эта знаменитая песня, да, которая была популярна в 70-е годы. «Все напоминает о тебе».
0: А вот ты вот смеешься, например, я когда приехала в Египет на Рождество и пришла на званый ужин, как говорится, в рождественский, меня песня встретила, как упоительный в России вечера. Я зачем в Египет летела?
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко, 9.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Максимовской улице Королева 40, корпус 40, Угаран 110, 547, 605, 1196.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
14: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Гомель и Караганда. Мы приглашаем вас в группу радио «Ваня ВКонтакте», ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали город.
3: А на картинке подсказки «Ночь». Где эта ночь, неизвестно, потому что мы практически не видим ничего. Лишь очертания, вот как будто бы деревья и как будто бы крыша какого-то дома. Хотя это может быть и не крышей. Это может быть каким-нибудь упавшим забором, например. А деревья могут быть не деревьями, а кустами. Ну, хотя тут сбоку явно видны елки. Просто очень-очень темно. А вот в Петербурге совсем скоро начнутся белые ночи. Я, кстати, специально посмотрела. Начало 25-27 мая. Солнце опускается за горизонт не более чем на 9%. И сумерки длятся всю ночь. С 11 июня по 2 июля самые светлые ночи, когда солнце скрывается всего лишь на 6-7 градусов ниже горизонта. А пик приходится на день летнего солнцестояния. Ну и если вы хотите успеть на эти самые белые ночи в Петербурге, то добро пожаловать до 15-17 июля.
2: Да, но для того, чтобы вы планировали свой отпуск, потому что здесь, ребят, невероятная романтика. Это самый европейский из всех городов России, надо понимать, да? Не просто здесь там, да, Петр Первый прорубал окно в Европу.
3: И выкапывал всяческие разные старинные здания.
2: Да, конечно, весь город построен итальянцами, французами, голландцами. То есть здесь, это когда они сами сюда приезжают, они говорят, ну прям как дома.
3: Да, ты знаешь, единственное, обидно, что сейчас запретили на развод мостов смотреть с корабликов. Ночью нельзя теперь.
2: Да,
3: вот почему-то такая вот история случилась. Так что, но, знаете, с берега тоже очень
2: нормально.
3: Зрелищно. Итак, друзья, мы сегодня загадали город, и это не Санкт-Петербург. Глядя на картинку-подсказку, предлагаем вам все-таки угадать.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио «Ваня».
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали город.
3: А на картинке подсказки «Черная ночь». Черная ночь, действительно ночь, но видно очертания предметов, деревьев и, как мы предположили, крыши какого-то дома.
2: Ну, какие-то силуэты мы видим.
3: А что предположили вы? Город Звездный, например, предложила нам Светлана. Я, честно говоря, не знаю, есть ли такой город.
2: Не знаю, есть станция метро Звездная вот,
3: в Санкт-Петербурге, Петербурге, как минимум.
2: Да, на юге города, да.
3: Санкт-Петербург, пишет Дарья. Ну, Даша, дорогая, в Санкт-Петербурге ночи не то чтобы не темные, они как бы даже и не ночи, вот сейчас такие совсем скоро
2: промытые,
3: начнутся.
2: Промытые, да.
3: Да. Полярный, тоже хороший вариант ответа. Есть еще Мирный.
2: Мирный.
3: Вот я знаю, что в Кировской области есть поселок Мирный.
2: Да, но город Мирный есть где-то далеко-далеко на севере, да, за полярным кругом.
3: Да, вот в ту же сторону Мурманск, Королев, Байконур.
2: Байконур.
3: Знаменитый город.
2: Да, нельзя произносить чаще трех раз это название.
3: Иначе взлетишь как на ракете.
2: Конечно.
3: Да.
2: Вызовешь это переход.
3: В газообразное состояние.
2: Лучше и не скажешь.
3: Так, друзья.
2: Absolutely yes.
3: Есть еще Москва. Ну, конечно, конечно, многие догадались. В городе Сочи темные ночи.
2: Да,
3: и
2: да.
3: С правильным ответом мы от всего сердца и души поздравляем.
2: Голубоглазую блондинку, нежнейшую.
3: Красотку Любовь Чернову.
2: Да.
3: Дорогая Люба, именно вы получаете сегодня за свой правильный ответ 2 билета на дискотеку СССР. Легендарный состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков, «Ласковый май», Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие.
2: 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа в Ледовом дворце, 12+.
1: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 18 мая. Как-то весна быстро проскочила. В народном календаре день называют этот Ариной, капустницей или рассадницей. Можно, кстати, Ариной, а можно и Ириной. Итак, друзья, что можно делать в этот замечательный день? Арина капустница считалась подходящим днем, во-первых, для уборки. Мыли полы, вытирали пыль, разбирали шкафы, стирали занавески. Я, кстати, пипедастр купила. Избавлялись от хлама до заката. В противном случае с ненужными вещами из дома могло уйти и благополучие. Поэтому ночью мусор не выносим. Старую обувь в старину выбрасывали в окна, считая, что так она будет не подвластна порче. Но сейчас, конечно, нежелательно, если вы не живете в частном доме, и у вас не палисадник перед вашим окном.
2: Да, но учитывая, что в далеком прошлом обувь была сделана из растений, да, ну вот лапти, например, да, и когда вот старые лапти выкидывали, их тут же доедали зайцы, которые пробегали мимо дома.
1: А потом говорили про зайца: смотрите, лыка не вяжет. Главной традицией дня...
2: С красными глазами бегает.
1: Главной традицией дня была высадка рассады капусты и огурцов. Бабоньки старались делать это ранним утром, дабы избежать сглазу. Ну и чтобы не так жарко было, потому что знаете, как вот солнце встанет, во многих регионах России сегодня под 30 градусов, да как напечет, а тепловой удар, он так просто не проходит, вам потом не только зайцы с красными глазами мерещиться будут. Так вот, перед тем, как выйти в огород, надевали несколько слоев старой одежды, чтобы иметь сходство с капустным кочаном. Ну, то есть сажаешь капусту, покажи капусте, какая она должна быть, какая она должна вырасти, а то откуда семечку знать, что ему нужно стать вот таким кочаном, вот стакенной кочерышкой. В праздник полагалось приготовить блюдо из капусты. Хотя у многих запасы были на исходе, хозяйки все-таки старались добыть немного квашеной капусты на щи, ну а попробовать их должен был каждый член семьи, чтобы прилечь здоровье и достаток. Кисленьких щичков.
2: Ты знаешь, что да, вот кислые щи я очень люблю. Одна прелестная женщина готовила мне со свиными хрящиками. Разварными такими, они мягких.
1: Я не особо почитаю.
2: Я знаю.
1: Спасибо, что не хвостиками. Ну и еще, друзья, существовал обряд на богатство. Значит, слушаем все. Люди хлестали друг друга крапивой. Ой. Веря, что именно так укрепят здоровье и привлекут удачу. Ну, вечер посвятить общению с близкими, например.
2: Отхлестались все такие красные в волдырях, сели такие и давай чаевовничать. Это
1: самое. Почему чесать друг друга?
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. Четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
3: Херес открывается. Скоро.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
8: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
9: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт Северок55.ру.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Очереди бесят и гостей, и персонал.
13: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
12: Долго внедрять?
13: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
12: А доплаты?
13: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
12: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
15: Они на

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для медицинских учреждений. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. В Венгрии заяц сбил мужчину на электросамокате.
2: Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для медицинских учреждений. В список в том числе попали массажные салоны, санатории и клиники. Решение направлено на усиление позиции отечественной медицины на рынке экспорта медуслуг, пишет ТАСС. Отмечается, что стандарт включает требования к пространству, оборудованные места для намаза, условия для омовения, питанию, халяльное меню, раздельные зоны приготовления и приема пищи. Кроме того, требования затрагивают этические моменты, в частности, обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами. По итогам 2025 года объем экспорта медицинских услуг превысил 616 миллионов рублей. Ключевой прирост дают пациенты из государств с преимущественно мусульманским населением, стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
1: В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного человека более 14 литров спирта. Средний показатель по России в прошлом году составил чуть более 8 литров. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве, пишет газета «Ру».
2: Пристанский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей, пишет «Коммерсант». Изменения пропишут в Кодексе чести университета, который появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта треть современных студентов Принстона признались, что списывает во время экзаменов. Почти половина однокурсников знала об этих нарушениях, но предпочла молчать.
1: В Венгрии заяц сбил мужчину на электросамокате. Инцидент произошел в городе Сасхаламбате под Будапештом. По данным телеканала «Теньек», зверек в прыжке атаковал мужчину, а после убежал в поле. Мужчина отделался ушибами и ссадинами от падения на асфальт. В момент аварии он двигался со скоростью 35 км в час. Известно, что в состоянии стресса зайцы способны прыгать на высоту до 5 метров и развивать скорость до 70 км в час.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, воздерживайтесь от эмоциональных поступков. Они могут иметь серьезные последствия.
2: Овны, женщины, у вас звезды обнаружили дефицит романтического настроения. Уделите время любимому человеку.
1: Тельцы, мужчины, исключительно полезным делам посвятит себя тот, кто заботится о своем будущем.
2: Тельцы, женщины, этот день как нельзя кстати подходит для исправления ошибок.
1: Близнецы, мужчины, не бойтесь грандиозных задач. Можно начать строительство или заняться проектированием чего-то серьезного.
2: Близнецы, женщины, чтобы избежать ссор, старайтесь поддерживать себя в тонусе и с головой уйти в творчество.
1: Раки, мужчины, перед вами откроются возможности, о которых вы раньше не задумывались.
2: Раки, женщины, исполнение давнего желания украсит не только сегодняшний день, но и все последующие.
1: Львы, мужчины, жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что настоящие достижения потребуют упорства.
2: Львы, женщины, вам стоит уделить максимум времени общению с детьми.
1: Девы, мужчины, вы тщательно обдумываете каждый шаг, поэтому получаете вполне заслуженную награду.
2: Девы, женщины, покупки сегодня делайте не импульсивно, как обычно, а с умом. Сильно тратиться сейчас не следует.
1: Весы, мужчины, обязательно придумайте, как достичь максимальных результатов минимальными усилиями.
2: Весы, женщины, прислушайтесь к советам авторитетных людей. Некоторые из них будут очень толковыми.
1: Скорпионы, мужчины, действуйте расчетливо, не полагаясь на везение. Эта тактика для вас наиболее оправдана.
2: Скорпионы, женщины, если стремление к новым эмоциям перевесит разумную осторожность, последствия могут быть так себе.
1: Стрельцы, мужчины, возьмите паузу и насладитесь абсолютным бездельем.
2: Стрельцы, женщины, вы можете получить массу приятных эмоций от самых простых занятий, вроде просмотра комедии или прогулки.
1: И козероги, мужчины, вас ждут приятные новости, связанные с личной жизнью.
2: Козероги, женщины, согласие и спокойствие ждут тех из вас, кто будет вести себя тактично и дипломатично.
1: Водолеи, мужчины, у вас не будет случая ничего не делать, но зато возможны незапланированные денежные поступления.
2: Водолеи, женщины, день хорош для неформального общения на тему будущих деловых проектов.
1: Рыба, мужчины, вы определитесь с планами и твердо расставите акценты в отношениях с близкими.
2: Рыба, женщины, можно делать покупки, они принесут радость и пользу.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивовар.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. С четверга – небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78 60 78.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Они надо...

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Звездотека.
1: Болгария впервые победила на Евровидении. Певица Дара с песней «Бангаранга» набрала 516 очков. Финал конкурса состоялся в Вене. Болгария вернулась к участию после трехлетней паузы. На втором месте израильский певец Ном Беттам, а на третьем представительница Румынии Александра Капитанеску. Последней стала Великобритания. Ее представитель набрал всего одно очко. Принимающая конкурс Австрия оказалась на предпоследней строчке с 6 баллами. В 2026 году участие в Евровидении принимали 35 стран. Такого минимального количества не было с 2003 года. Ранее 5 государств отказались отправлять на конкурс артистов в знак протеста против допуска Израиля.
2: В сети обсуждают феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 59-летняя Моника Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху, говорит она, метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина. Она отказалась от классических линейных упражнений, вот этих вот вверх-вниз, в пользу 3D-тренировок. Как это? Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. И яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно без травмы восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжку. Это позволяет избежать износа организма при таком вот плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Например, та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. И главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
1: Студия Amazon Metro Goldwyn Mayer начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет, напоминает нам РБК. Детали кастинга никак не комментируются, но обещается незамедлительно объявить поклонникам имя, как только герои найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на следующий 2027 год.
0: Звездотека. Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, как обычно, по понедельникам рассказывайте нам о том, как провели уикенд. Привет из Димитровграда передает Кристина в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Ульяновская область, у нас обещают плюс 32, завтра в Петербурге плюс 29. Выходные, я с двумя детьми, мы все вместе совершили переезд в свою собственную первую квартиру. Может, нас поздравить?
1: Ой, поздравляем от всей души, ребятки, какие вы молодцы.
0: Да, а у меня, кстати, Кристина, такой же переезд намечен на четверг на этой неделе, тоже переезжаю в новую квартиру. И как говорят в передаче «Дом-2», и мы счастливы.
1: Да, друзья, самое главное при таких вот телодвижениях, да, интенсивных, хорошо высыпаться, чтобы не было, как в том анекдоте, куда высыпаться, да? Так вот, Евгения, я вам сейчас докажу, Евгения в нашем канале в Максе отметилась, в субботу вышла на сутки на работу, в воскресенье всего лишь полтора часа поспала. И дальше, значит, побежала на соревнования сына, потом пошла в огород бороться с травой, потом упала на диван, уснула, проснулась в три ночи и вспомнила, что не проверила уроки сына, разбудила сына и выяснила, что он не сделал по чтению, а это 100% двойка. С помощью умной колонки прослушали рассказ и уснули. Может быть, кто-то скажет, что жестоко так с ребенком поступать. А я скажу, что было два дня, чтобы сделать уроки. Не захотел, будет ему уроком. Сейчас опять в огороде работаю и вас слушаю. Омск. Видал, какие суровые омские женщины?
0: Полина Сизова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Добрый день, батарейки из города Новая Ляля вас приветствуем. А это у нас Свердловская область, между прочим.
1: Новая Ляля?
0: Новая Ляля.
1: Ой, как мило.
0: Была старая, а сейчас новая, да-да-да. Ну, надо же менять лялю каждые три дня. У нас выходные были настолько жаркие, что пришлось копать бассейн для собаки, чтобы не поплавилось животное. Сгорели на солнце, слегли вечером с температурой. Вот так вот прошли наши выходные, понимаете? Да,
1: а что вы... Надо аккуратно, а то можно получить тепловой удар. Вот Юрий, судя по всему, уже немножечко его ударило.
0: Немножечко, да.
1: Значит, всем привет, Якутия. Работаем, братья, без выходных. Погода, огонь, жара, на горах снег, благость, всем удачного дня. Вот такое сообщение нам прислал Юрий.
0: По телеграфным стилем в манере раннего Хемингуэя.
1: Вот такое
0: пишет.
1: Стильное сообщение прислал нам Юрий, да. А вот в Самаре, например, прекрасное летнее настроение. Пишет Дарья Алмаева. Мы были на футболе. Крылья Советов Акрон 4-1. Девочкам 207 кабинет. Привет. Там-там. Привет. Там-там. Помогите. Я хотела спеть песню, но забыла слова.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: он.
1: Положительный заряд на Радио Ваня.
2: Доброе утро, Радио Ваня, батарейки. С приветом вам из Самары. Меня зовут Ольга, и традиционно мое утро начинается с зарядки и с гвоздестояния. И вот лето, и я решила возобновить эту практику. И стою на гвоздях, очень бодрит. Немножечко, хотя бы 20 секунд, но прям реально заряжает. Так же, как и вы, для меня гвозди. Такая очень классная практика. У нас 30 градусов, тепла, прекрасно, отличная погода. Я работаю из дома и буду смотреть на всю эту красоту из своего окна.
1: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные ваши прошли, что сейчас делаете, как погода в вашем городе, регионе, селе, деревне. Лариса Шипицына отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Привет из Свердловской области. У нас выходные прошли в огороде. И даже сейчас мы сажаем картошку и слушаем батареек. А вы по Свердловской области соскучились? Так же, как по Максиму. Буквально несколько минут назад нам написал наш постоянный слушатель, которого давным-давно уже не было, и как бы мы упомянули, что скучали по нему. Лариса, дорогая, ну, конечно, мы всегда рады читать ваши сообщения. Вы, главное, пишите и фотки шлите.
1: Светлана, вчера весь день был Эрмитаж. Потом Марсово поле, потом Летний сад, прогулки по Невскому. Обожаю ваш город, который похитил мое сердце. Еще был Елагин остров, но фото поставить не могу.
0: А, кстати, вот Ольга Петрова выставила фотографии с Елагиного острова. В выходные были на фестивале тюльпанов, красотища, и фото этих самых тюльпанов прилагаются. Мила Страхова. Подруга посоветовала посмотреть фильм «Я буду жить». Как вовремя. Если я сниму с себя ответственность за все и за всех, мир не рухнет. Долой синдром отличницы, гори оно все огнем. Я вот давно хотела посмотреть, и вот я посмотрю и сниму с себя ответственность. И завтра Алешка у нас тут будет милый рулевой.
1: Не, ну, милая, это воронежская революционерка практически, интеллектуальная.
0: Да, и себе дала, и обо мне не забыла.
1: О, Ксения Сагарина. Катались на велосипедах. Здесь, пожалуйста, озеро Тургаяк. Поднялись на вершину горы Инышка. А Тургаяк – это с Челябинской области, если не ошибаюсь. Тургаяк – очень красивое
0: озеро. Потрясающие виды. Спасибо за видео. Отдельное. Екатерина Юрьева. Выходные прошли замечательно. В субботу ходили в гости к соседям. И нас угощали настоящим узбекским пловом. Узнали, что в Узбекистане в разных районах его готовят по-разному.
1: Да.
0: Но вот нас угощали по рецепту из Самарканда. Научились есть его руками. Я вообще с детства умею руками есть.
1: Самаркандский самый вкусный.
0: Мария Королева пишет. Я третий день работаю, мерзну, без худи-то. Да, мы сегодня разыгрывали худи. И знаете, решили, что это замечательная кофта с надписью «Радио Ваня» достается Евгении Бакулиной. Да потому что у человека в планах на эту неделю учиться, учиться и еще раз учиться. Никогда не думала, что пойду учиться в 40 лет. Даже в голову не приходило, что это будет так интересно. Заканчиваю первый курс. Буду медсестрой. Всем здоровья и хорошего настроения на всю рабочую неделю. Кстати, я скажу, специалисты снова передвинули возраст молодежи. Молодежь теперь не до 35, а до 39 лет. Поэтому, Евгения, вы считаете молодежь, а молодым везде у нас дорога.
1: Дело в том, что по версии Всемирной организации здравоохранения, там возраст молодежи до 44 лет сейчас уже.
0: Женя, дорогая, мы вас от всей души поздравляем, ну и вручаем приз. Теперь вы будете самая яркая на курсе.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры. В четверг – до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе. Если надо...

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
6: Я Егор Шарко.
7: Я Дима Лихачев.
6: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
7: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
5: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
8: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Они на дрейфе

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-237-008-56898.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В Европе оценили значение визита Путина в Китай. Улица Третья Островская станет светлее, и в мечеть пригласили полюбоваться цветущей айвой. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в КНР показывает стремление Пекина продемонстрировать нерушимость партнерства с Москвой. С таким мнением выступили европейские СМИ. В публикациях отмечается, что Пекин нарастил закупки российской нефти и газа, а также расширил двустороннюю торговлю с Москвой. Ранее стало известно, что поездка российского президента в Китай по приглашению председателя страны Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. На площади Бухольца разбирают старую плитку, уже завезена новая. Памятник державы, располагавшийся в центре площади, окончательно демонтировали. Осенью планируется установить его новую версию. Она будет выполнена с использованием техники художественного литья. Сейчас идет работа над барельефами будущего памятника. Старый шар решено сохранить. Промаркированные элементы оболочки и каркаса увезли на базу управления дорожного хозяйства и благоустройства. В дальнейшем объекту могут дать вторую жизнь, рассказали в мэрии. На освещение улицы Третьей Островской омские власти направят 10 миллионов рублей. Новую линию наружного освещения оборудуют в этом году, рассказал мэр Сергей Шелест. Глава города отметил, что последовательное развитие системы линии наружного освещения будет продолжено. Ночь музеев Омске посетили 13 тысяч человек. Всероссийская акция, традиционно приуроченная к отмечаемому сегодня Международному дню музеев, прошла в нашем регионе 18 раз. В этом году в ее рамках работали более 40 музеев и арт-площадок. Самыми популярными из них стали музей имени Врубеля. Его посетили более 3 тысяч человек, а также краеведческий музей и дом художника с показателями более 1500 гостей в каждом. Об этом рассказали в региональном Минкульте. Еще несколько тысяч человек посетили концерт хедлайнера акции группы «5 утра». В омском дендросаду зацвела японская айва. По словам специалистов, она отлично прижилась в сибирском климате. Сейчас ее яркие оранжево-красные цветы украшают сад. Осенью на этом растении созреют съедобные плоды, по вкусу напоминающие лимон. Всех желающих приглашают полюбоваться айвой и другими цветущими растениями. Посетить дендросад Гензы можно со вторника по воскресенье. Понедельник – выходной. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «7%».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

0: Ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: О, Хэротс открывается.
3: Скоро.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Последующие дни понижение температуры в четверг до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив, Сандовол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
5: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники стали убеждать россиян, что их накопление – часть резервного фонда. Смартфоны оказались причиной падения рождаемости в мире. Диетолог рассказала, в какое время суток лучше есть грецкие орехи. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом свидетельствуют материалы МВД. Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается представитель спецслужб, который говорит о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее следователь или начальник службы безопасности ЦБ убеждает человека, что его накопления не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда, и просит обналичить их и передать ответственному лицу для проверки. Жертву подробно инструктируют, что говорить работнику банка и как отвечать на вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. В МВД призывают граждан быть бдительными и при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение, передает ТАСС. Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости по всей планете. Об этом заявила газета Financial Times. В статье отмечается, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений, но в 2007 году резко пошла на спад. Аналогичная тенденция была зафиксирована во Франции и Польше в 2009, а также в 2012 в Мексике, Марокко и Индонезии. В странах Африки показатель стал уменьшаться с 2013 по 2015 годы. По времени эти изменения соответствуют увеличению продаж смартфонов. Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите, поясняет демограф Лайман Стоун. Эксперт также подчеркнул, что при общении со сверстниками в реальной жизни стандарты для выбора партнера формируются, опираясь на настоящий мир, а не на искусственные представления. Говорится в материале. Грецкий орех стоит включить в рацион, поскольку он содержит большое количество полезных веществ. Об этом рассказала врач Елена Соломатина. По словам специалиста, в день можно съесть от 3 до 5 крупных орехов. С учетом того, что они достаточно калорийны, лучше всего включать их в рацион утром, порекомендовала врач. Соломатина добавила, что если перед человеком стоит задача набрать вес, то ему можно есть грецкие орехи и вечером.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
3: Телефон 78-60-78.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: радость и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 12370085-6898.
3: Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Последующие дни понижение температуры. В четверг до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
2: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
1: Кавдентал.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Херес открывается. Скоро.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
12: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
11: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
13: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-237-008-56898.
2: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита – все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя, для тебя.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Россиян предупредили о летних схемах махинации, а мечей приглашают на выставку кукол, и Болгария отмечает первую в истории победу в Евровидении. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Эксперты предупредили россиян о росте мошеннических схем перед началом периода отпусков. Как отмечают специалисты, летом люди чаще принимают решения в спешке, особенно при виде горящих предложений со скидками. Злоумышленники активно используют высокий спрос на туры, билеты, отели и аренду жилья. Летом также растет число онлайн-платежей, а значит, увеличивается и количество попыток кражи денег и персональных данных. В музее имени Врубеля начала работу выставка, посвященная 90-летию Омского театра «Арлекин». В экспозиции предметы, связанные с театральными постановками. Все работы созданы Ольгой Веревкиной, заслуженным художником, членом Союза театральных деятелей. За время служения в театрах, Омском театре кукол и Омском музыкальном театрах, Ольга Веревкина стала художником более 130 спектаклей. Всего на выставке представлено более 80 кукол, а также элементы декорации и эскизы. Выставка будет работать во Врубелевском корпусе музея до 14 июня. Лося, заблудившегося на Московке, вернули в природу. Об этом рассказали в Управлении по охране животного мира. Накануне жители сообщили ведомству о том, что на Московке 2 заметили дикого лося. На место выехали ветеринары. Специалисты дали молодому животному снотворное и вернули в места обитания. Специалисты рассказали, что в период отела самки отгоняют от себя прошлогодних лосят, те теряются и могут выходить к людям. Болгария празднует победу в песенном конкурсе Евровидения. Представительница этой страны, певица Дара, набрала 516 баллов. Второе место занял исполнитель из Израиля, третье досталось Румынии. Победную песню для болгарской артистки написала команда, которая работает с Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает московский комсомолец. Следующее Евровидение по традиции пройдет в стране победительницы. Напомню, Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года. Почти треть офисных работников готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием для такого перехода респонденты называют гарантированное трудоустройство. Причинами интереса к рабочим профессиям аналитики называют стабильность и достойную зарплату. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, поварами и швеями. По словам аналитиков, массовый переход возможен в крайних случаях. Пока речь идет скорее о тенденции к переосмыслению карьерных планов. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
8: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Центровод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это батарейки.
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Последующие дни понижение температуры. В четверг до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
11: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
13: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED, экспресс-замена. 32-18-32.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: ты счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали убеждать россиян, что их накопления – часть резервного фонда. Смартфоны оказались причиной падения рождаемости в мире. Диетолог рассказала, в какое время суток лучше есть грецкие орехи. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом свидетельствуют материалы МВД. Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается представитель спецслужб, который говорит о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее следователь или начальник службы безопасности ЦБ убеждает человека, что его накопления не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда, и просят обналичить их и передать ответственному лицу для проверки. Жертву подробно инструктируют, что говорить работнику банка и как отвечать на вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. В МВД призывают граждан быть бдительными и при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение, передает ТАСС. Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости по всей планете. Об этом заявила газета Financial Times. В статье отмечается, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений, но в 2007 году резко пошла на спад. Аналогичная тенденция была зафиксирована во Франции и Польше в 2009, а также в 2012 в Мексике, Марокко и Индонезии. В странах Африки показатель стал уменьшаться с 2013 по 2015 годы. По времени эти изменения соответствуют увеличению продаж смартфонов. Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите, поясняет демограф Лайман Стоун. Эксперт также подчеркнул, что при общении со сверстниками в реальной жизни стандарты для выбора партнера формируются, опираясь на настоящий мир, а не на искусственные представления. Говорится в материале. Грецкий орех стоит включить в рацион, поскольку он содержит большое количество полезных веществ. Об этом рассказала врач Елена Соломатина. По словам специалиста, в день можно съесть от 3 до 5 крупных орехов. С учетом того, что они достаточно калорийные, лучше всего включать их в рацион утром, порекомендовала врач. Соломатина добавила, что если перед человеком стоит задача набрать вес, то ему можно есть грецкие орехи и вечером.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: пике.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры. В четверг до плюс 10.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Компания «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
20: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
21: Каким будет радио в регионах России в 2024

0: В 2006 году.
1: Платформы, рынок, технологии.
0: Монетизация.
1: Цены, процедуры, практические инсайты.
0: Нейросети на практике.
1: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
0: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
1: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
0: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.

0: Яркие новинки. Холи Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и радостнее.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Последующие дни понижения температуры. В четверг до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
8: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-12-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
9: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
10: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно!
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
12: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
13: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Фа-фа-фаротека.
15: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
16: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
17: О, Хэрос открывается.
18: Скоро.
19: Телефон рекламной службы 53-42-80.
20: Реклама.
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
23: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума готовит новые меры по защите граждан от мошенников. Депутаты предложили разработать сервис для оперативного возобновления предоставления коммунальных услуг. Большинство опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Государственная дума готовит новые меры по защите граждан от мошенников. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, злоумышленники используют новые технологии, поэтому механизмы защиты продолжают совершенствовать. Он написал, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, эффективность этих мер подтверждает данные сотовых операторов. Так, в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33,74% в зависимости от оператора связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Депутаты предложили разработать сервис для оперативного возобновления предоставления коммунальных услуг, если должник погасил задолженность. Такая мера поможет быстрее возвращать в дома свет, газ и воду. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ Ирэку Файзуллину. Как пояснили авторы инициативы, есть хороший пример того, как можно решить проблему, действующий сервис Федеральной налоговой службе. В настоящее время на сайте налоговой службы действует удобный сервис «Оперативная помощь при блокировках», который помогает гражданам, имеющим налоговую задолженность, снять наложенные ограничения в течение 24 часов с момента погашения задолженности. И в завершении выпуска. Большинство опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных не хуже классического свидания. Так, почти половина чаще выбирает совместный поход за продуктами и приготовление еды дома, а не ужин при свечах в ресторане. У зумеров и миллениалов набирает популярность новый тренд в отношениях «хоремонс». Это название объединяет английские слова «домашние дела» и «романтика», меняя привычный взгляд на свидание и делая романтичными повседневные заботы. Сдвиг в сторону романтизации повседневности может быть объяснен структурными изменениями в экономике. В условиях финансовой нестабильности классические романтические свидания некоторым становятся не по карману. У людей меньше свободного времени, денег и ресурса. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Всем привет, друзья! Понедельник наступил, 18 мая. Отличный солнечный денек в Санкт-Петербурге. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Если кто-то не в курсе, расскажу о несложных правилах. Включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня, друзья, отмечается Международный день музеев. Даю небольшую подсказку. Этот всем хорошо известный кинофильм имеет отношение, ну, если не к Дню музеев конкретно, то к музею уж совершенно точно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Так, ну давайте, вводите меня в курс дела. Только, пожалуйста, покороче. А то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю. За что вас выгнали из райсобеса? Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло. Попал под компанию. Борьба с пьянством. И к тому же еще алкоголик. Ну так, выпил. Ну а кто теперь не пьет?
1: Если вспомнили название этой кинокартины, звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший сегодня фильм, получит два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи, призываю сыграть, звоните.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры. В четверг – до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь.

0: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32 18 32.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: Они на

0: фильм.
1: Итак, друзья, понедельник, 18 мая, Международный день музеев. Дозвонился к нам сегодня Кузьма. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Кузьма, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Давайте.
3: Да, ну давайте, вводите меня в курс дела, только, пожалуйста, покороче. А то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю. За что вас выгнали из Рособеса? Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло. Попал под компанию. Борьба с пьянством.
4: И к тому же еще алкоголик.
3: Ну так, выпил. Ну а кто теперь не пьет?
1: Итак, Кузьма, как же называется эта картина?
2: Это очень шикарная картина 1971 года «Старики-разбойники».
0: Угайдал!
1: Энциклопедические познания. 1971 год. «Старики-разбойники» — это правильный ответ, да. Кузьма.
2: Очень рад, что я дозвонился и выиграл. Очень тяжело до вас дозваниваться.
1: Ну, что поделать, много желающих, много знатоков нашего российского советского кинематографа. Скажите мне, Кузьма, вы как житель Санкт-Петербурга в музеях-то часто бываете?
2: Я больше люблю ходить на футбол.
1: А, все понятно. Но если вдруг будет оказия, сейчас уже ко всем обращаюсь. Дорогие друзья, жители и гости северной столицы, если будете в Санкт-Петербурге или здесь проживаете, не примените заглянуть в Эрмитаж. Именно там можно увидеть ту самую картину Рембрандта, которую и похитили вот эти старики-разбойники. У нее в фильме народное название «Портрет молодого холостяка». На самом деле творение Рембрандта называется «Портрет молодого человека с кружевным воротником» аж 1634 года. Унести самого Рембрандта, чтоб никто не заметил, наглая клевета на наш музей. Это была цитата. Кузьма, мы вас от всей души поздравляем. Вам в подарок достаются 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хорошего дня! Завтра, друзья, продолжим. Партнер рубрики кинотеатра «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98». И всех с Днем музеев!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
5: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

знаешь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры. В четверг до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Регулировка фар на цифровом тестере. 32 18 30.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Очереди бесят и гостей, и персонал.
7: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
6: Долго внедрять?
7: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
6: А доплаты?
7: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
8: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Наверное, было бы неправильным не вспомнить сегодня этот замечательный праздник. Международный день музеев сегодня, 18 мая, отмечается. Интересные факты сегодня на тему праздника в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Капитолийский музей в Риме является наиболее старым музеем в мире. Он был организован в 1471 году папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу.
0: Четвертое место.
1: В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основателями является разведенная пара. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: Третье место.
1: Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Ежегодно его посещает 8,5 миллионов людей.
0: Второе место.
1: В немецком городе Кюриц расположен музей лжи. Он интересен тем, что все экспонаты являются подделкой. В залах музея можно посмотреть на усы Гитлера, ухо Ван Гога, швабру Сталина и прочие диковинки. Девиз музея – не верьте своим глазам.
0: Первое место.
1: Чтобы обойти без остановки музей Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, понадобится 12,5 часов. С праздником! И сходите в музей.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Исследователи представили модель для работы с русскоязычной научной терминологией. В преддверии ЕГЭ в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Названы самые деловые коты России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Исследователи Высшей школы экономики адаптировали большую языковую модель для работы с русскоязычной научной терминологией. Разработка позволяет искусственному интеллекту точнее анализировать научно-технические тексты и при этом работать значительно быстрее и экономнее по памяти. Программа уже прошла государственную регистрацию. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Как отмечает ученые, большинство популярных генеративных ИИ-систем обучается преимущественно на англоязычных данных. Это создает риск формирования своеобразной монокультуры в сфере искусственного интеллекта, где русскоязычная научная информация оказывается представлена хуже. В преддверии проведения единого государственного экзамена в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог регионы» Сергей Маклаков. По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают персональный подбор ключей к вариантам контрольных и измерительных материалов, после чего требует деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с методиками быстрого запоминания. Кроме того, специалисты выявили фишинговые сайты, где пользователям предлагают оплатить доступ к материалам или ускоренную подготовку к экзаменам. И в завершении выпуска названы самые деловые коты России. Карьеру в сфере культурного наследия уже не первое столетие строят эрмитажные кошки. Сотрудники официально живут в музее и охраняют его от грызунов. У каждого есть ветеринарный паспорт и должность. В честь них ежегодно устраивают праздник, на котором можно познакомиться с пушистыми хранителями культуры и порядка, рассказали эксперты. Они также отметили, что во Владивостоке живет кошка Джессика, директор по контролю рыбов. А еще одним хранителем культурного наследия является кот-бегемот, который встречает гостей в музее Михаила Булгакова. Пушистый сотрудник следит за порядком и любит спать на памятнике мастеру. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
3: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры. В четверг – до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Красота, награни совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день. 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Ни в свои сани не садись». Категория 12+.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78. ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
10: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
11: О, «Rich Family» на Новосибирск, улица Королёва, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-611-96.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу вам посоветовать фильм под названием «Пойман с поличным». И это свежая работа легендарного режиссера Даррена Аронофски. Главные роли в этой картине исполнили Остин Батлер, который многим известен по роли Элвиса Пресли в фильме «База Лурмана», а также Зои Кравиц. Да, есть еще одна фишечка. В этой картине засветились двое российских актеров. Играют они, естественно, русских бандитов. Это Никита Кукушкин и Юрий Колокольников. Весьма колоритная парочка. Дело происходит в 1998 году в Нью-Йорке. Подававший некогда надежды бейсболист, так и не ставший профессионалом, из-за травмы ведет обычную жизнь. Работает в баре и встречается с красавицей-девушкой. Болеет за любимую команду и каждый день звонит маме. Но вот однажды жизнь Хэнка, так зовут главного героя, круто меняется. Его сильно избивают вот те самые русские бандиты, и парень оказывается в эпицентре криминальной истории с участием местных банд. Фильм очень стильный, друзья, и местами, конечно же, несколько темный, потому что черный юмор здесь имеет место быть. А еще стиль, о котором я упомянул, задает, конечно же, музыка. Музыка той эпохи отлично передает атмосферу. Кино на вечер. «Пойман с поличным». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эту историю прежде всего хочу рассказать для владельцев домашних питомцев. Не пренебрегайте, друзья, такой штукой, как чипирование. Собака породы хаски, попавшая в приют для животных в Бруксвилле, это в Соединенных Штатах, была истощена и измотана выпавшими на ее долю трудными временами. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая, конечно же, о ветеринарной помощи. И вот в ходе осмотра удалось установить, что животное-то оказывается чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски. Зовут, кстати, собаку Сьерра. Хозяин безмерно удивился и, конечно же, разволновался, ведь он не видел питомицу. Думаете, сколько? Целых 12 лет он потерял ее в Нью-Мексико, и было это более чем в 2000 километрах от Бруксвилла. Представляете, как ее туда занесло? И вот Сьерра вернулась к хозяину, и он, растроганный, убедился в важности, да-да-да, микрочипов. Согласитесь, друзья, этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями. Правда, срок-то прошел немалый, целых 12 лет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни понижение температуры, в четверг до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
10: Херес открывается.
11: Скоро.
12: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
18: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
19: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Последующие дни – понижение температуры. В четверг – до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
9: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
10: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
11: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
12: Я Егор Шарко.
13: Я Дима Лихачев.
12: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
13: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
11: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
14: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
15: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.
16: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
17: Огромный выбор летней обуви в ВК на Ленина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Наверное, это мой рай. Искать его отражение.

0: нужен. Нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актерская пара Оксана Акиньшина и Данила Козловский опубликовали совместный пост в блогах, в котором поделились радостной новостью. Они стали родителями, у них родился сын. Радостный отец сопроводил серию из 19 снимков трогательным текстом, в котором поблагодарил возлюбленную за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. Вместе с тем Козловский уточнил, что малыш появился на свет в подмосковной клинике. Данила Козловский также выразил признательность команде специалистов, которая занимается великим делом, дают жизнь людям, и поблагодарил за слаженную работу. Напомним, что у Оксаны Акиньшиной есть трое детей от предыдущих отношений. 16-летний Филипп от первого супруга бизнесмена Дмитрия Литвинова, 13-летний Константин и 9-летняя Эмма, оба ребенка от второго мужа кинопродюсера Арчила Геловани. Что касается Данилы Козловского, то он воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы и режиссера Ольги Зуевой. Наши поздравления молодой паре!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Памела Андерсон и актер Том Круз, по информации инсайдеров, могут состоять в романтических отношениях. Сообщается, что интерес Тома Круза к Памеле возник после того, как он увидел ее в фильме «Шоу-гёрл», за который она получила номинацию на «Золотой глобус». По слухам, Круз связался с Андерсон, чтобы поздравить ее с возвращением на экраны, и с тех пор они поддерживают связь. Недавнее появление обеих звезд, выходящих из одного отеля в Нью-Йорке с небольшим интервалом, усилило эти предположения. Представители звезд пока не комментируют информацию об их отношениях. Сообщается, что Памела Андерсон, ранее сосредоточенная на карьере, теперь смещает приоритеты в сторону личной жизни. Ранее Андерсон прокомментировала свои отношения с коллегой по фильму «Голый пистолет» Лиамом Нисоном. Звезда, которая в последнее время активно привлекает внимание благодаря новым премьерам и обновленному имиджу, развеяла слухи о том, что ее роман с Нисоном мог быть лишь пиар-ходом. Андерсон настаивает, что их отношения были совершенно настоящими, хотя и уточнила, что этот роман продлился всего около недели.
0: Звездный час. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Омске без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В последующие дни – понижение температуры. В четверг – до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кав Дентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кав Дентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: О, Хэрротс открывается. Скоро.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Реклама на радио Ваня. Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
7: Я Егор Шарко.
8: Я Дима Лихачев.
7: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
8: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
6: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
9: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Наверное, было бы неправильным не вспомнить сегодня этот замечательный праздник. Международный день музеев сегодня, 18 мая, отмечается. Интересные факты сегодня на тему праздника в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Капитолийский музей в Риме является наиболее старым музеем в мире. Он был организован в 1471 году папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу.
0: Четвертое место.
1: В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основателями является разведенная пара. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: Третье место.
1: Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Ежегодно его посещает 8,5 миллионов людей.
0: Второе место.
1: В немецком городе Кюриц расположен музей лжи. Он интересен тем, что все экспонаты являются подделкой. В залах музея можно посмотреть на усы Гитлера, ухо Ван Гога, швабру Сталина и прочие диковинки. Девиз музея – не верьте своим глазам.
0: Первое место.
1: Чтобы обойти без остановки музей Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, понадобится 12,5 часов. С праздником! И сходите в музей.
0: Великолепная пятерка. Один за всех. Признайся, что любишь. Ушами.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Наш герой решил наконец-то сделать предложение своей возлюбленной. Может быть, он не самое романтичное место выбрал, он просто пришел к своей половинке на работу в магазин, где она трудилась. Дело происходило в Шотландии. Он, как водится, опустился на одно колено и вручил ей кольцо, попросив стать его женой. Ну, естественно, что тут началось? Не только девушка, кстати, по имени Трейси, но и ее коллеги были растроганы таким предложением руки и сердца. Да и покупатели, конечно же, очень тепло отреагировали на эту добрую сценку. На самом деле, они вместе уже, друзья мои, 19 лет. У них четверо детей и четверо внуков поняли наконец-то, что дальше уже тянуть нельзя. Все это время пара даже не заговаривала об официальном браке, так что предложение Гордона стало для его дамы полной неожиданностью. Ну, друзья мои, что же тут добавить, кроме банального? Лучше поздно, чем никогда. Радости не было предела. Друзья, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Херес открывается. Скоро.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
9: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Реклама на радио Баня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
7: Я Егор Шарко.
8: Я Дима Лихачев.
7: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
8: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
6: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
9: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
13: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Радио Ваня.
14: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
15: А потом нам стирают память,
14: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу вам посоветовать фильм под названием «Пойман с поличным». И это свежая работа легендарного режиссера Даррена Аронофски. Главные роли в этой картине исполнили Остин Батлер, который многим известен по роли Элвиса Пресли в фильме «База Лурмана», а также Зои Кравиц. Да, есть еще одна фишечка. В этой картине засветились двое российских актеров. Играют они, естественно, русских бандитов. Это Никита Кукушкин и Юрий Колокольников. Весьма колоритная парочка. Дело происходит в 1998 году в Нью-Йорке. Подававший некогда надежды бейсболист, так и не ставший профессионалом, из-за травмы ведет обычную жизнь. Работает в баре и встречается с красавицей-девушкой. Болеет за любимую команду и каждый день звонит маме. Но вот однажды жизнь Хэнка, так зовут главного героя, круто меняется. Его сильно избивают вот те самые русские бандиты, и парень оказывается в эпицентре криминальной истории с участием местных банд. Фильм очень стильный, друзья, и местами, конечно же, несколько темный, потому что черный юмор здесь имеет место быть. А еще стиль, о котором я упомянул, задает, конечно же, музыка. Музыка той эпохи отлично передает атмосферу. Кино на вечер. «Пойман с поличным». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эту историю прежде всего хочу рассказать для владельцев домашних питомцев. Не пренебрегайте, друзья, такой штукой, как чипирование. Собака породы хаски, попавшая в приют для животных в Бруксвилле, это в Соединенных Штатах, была истощена и измотана выпавшими на ее долю трудными временами. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая, конечно же, о ветеринарной помощи. И вот в ходе осмотра удалось установить, что животное-то оказывается чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски. Зовут, кстати, собаку Сьерра. Хозяин безмерно удивился и, конечно же, разволновался, ведь он не видел питомицу. Думаете, сколько? Целых 12 лет он потерял ее в Нью-Мексико, и было это более чем в 2000 километрах от Бруксвилла. Представляете, как ее туда занесло? И вот Сьерра вернулась к хозяину, и он, растроганный, убедился в важности, да-да-да, микрочипов. Согласитесь, друзья, этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями. Правда, срок-то прошел немалый, целых 12 лет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к...

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, учи.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: дома?
1: Мама дома?
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: молчанию.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Дома!

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,